Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в программу «В мире классики» – пространство великих мелодий, удивительных историй и музыки, которая продолжает говорить с нами спустя столетия.

0: орындалған Йоганнес Брамс сибемоль мажорлы интермеццо опус 76 номері 4 орындаған Амирти Бенихин.
1: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

0: У каждой музыкальной истории есть последняя нота, но у самой музыки нет финала. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в программе «В мире классики».
1: «В мире классики».

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Рефлексия. Площадка нет, это
2: талантливо.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наипрекраснейшие наши радиослушатели. Становится традицией, что в рамки одной программы не помещается разговор с нашим гостем. И поэтому сегодня мы продолжаем. А продолжаем с нашим любимым Канатом Умаровым, главным дирижером Казахского государственного академического симфонического оркестра имени Тульбергена Абдрашевича и перед открытием концертного сезона нашего оркестра. Добрый вечер, Канат. Канат, я помню, последний раз мы 2-3 года назад, может быть, встречались, да? И вот за это время столько у тебя произошло событий. Во-первых, ты семейным стал, у тебя дочка родилась. Я там увидела более внимательно. Один раз я помню, где-то в Чимкенте или ты встретились с родителями на концерте, да? А потом сейчас я увидел вот тогда, когда твою дочку саундкист, да? И тогда я все-таки подумала... Какое это чудо, как это возможно, да, что вот родители такие, ну, қарапайым, қазақтың, настоящий қарапайым жұрт, да? Как ты вырос в такой семье? Ты все-таки расскажи немножко про папу. Смотрите, ну, видно, что сильная натура такой.
3: Ну, у меня папа, он сейчас уже много лет, он как бы вот в сорокачей, он никуда не хочет уезжать, Алмату особо не любит. Приедет, быстро-быстро какие-то дела делать, или там ко мне приедет, и потом все равно скучает, уезжает. Ну, а вообще он в молодости, конечно, он очень образованный, он винодел по образованию, и очень много общался, скажем так, с интеллигенцией казахской. У него друзья, на самом деле, в Алмату приезжают, это... Не,
4: писатели, историки, поэты,
3: академики, да, он общается. И как бы он вот это, наверное, видел, и он действительно первостепенно, наверное, для него было дать всем образование. То, что он сделал. Действительно, он дал всем образование. Мы, в принципе, все учились не в Сарагаче. С детства у меня Алмата, кто-то даже в России учился. Это он сам этим прям очень, так скажем так, основательно он прям занимался. С каждым, по любому предмету, будь это литература, будь это физика, химия, он занимался. С каждым ребенком он занимался.
4: А сколько вот. Вас в семье?
3: У нас пятеро.
4: Ух ты.
3: Пацанов, да.
4: И все пацаны?
3: Все пацаны, я сам младший.
4: Ну, остальные не музыканты.
3: И в то же время спорт, конечно.
4: Остальные не музыканты?
3: Остальные нет, не музыканты. И вот как-то так пошло. Он привел вот в Алмату, приехали. Сначала я в жубанскую школу поступил, там 2 года учился. Потом он меня перевел в басительскую школу.
4: А другие братья, они чем занимаются и как, насколько успешны?
3: Они занимаются... У меня так, старший брат, он там, сельское хозяйство, 2 старших брата. Хотя у них там юридическое образование у одного. Потом средний брат у меня, он военный, да. Потом другой средний брат у меня, к сожалению, он молодым, 24 года он был, скончался. Он был художник, наверное, самые близкие мы были с ним, да. Потому что он действительно очень талантливый, очень был талантливый художник. Вот, и я...
4: А мамино влияние какое?
3: Мамино влияние, потому что с детства меня учили, это вся как бы база у меня, это песни, народные песни.
4: Она пела.
3: Да, она и папа. Они
4: слухачи?
3: Вообще слухачи конкретные, да. Наверное, лучше, чем у меня даже.
4: Я про свою маму тоже говорю. Да. Была бы она музыкантом, стала бы народной СССР в то время, да.
3: Они с детства, да, я очень много песен знал, ну, прям... Вот действительно очень много. То есть любую страницу, там была книжка такая большая.
4: Да, все знал.
3: И
4: они все пели.
3: Я пел все. Они, да, они тоже пели и учили, ну, вот с детства учили, и все, и потом фортепиано в 5 лет, и вот так пошло.
4: Потрясающе. Но все равно это, знаете, это не типичный пример, а это исключительный. Вот в Казахстане вот так бывает, да, что вот дети вырастают вопреки, они, ну, хотя нет, не вопреки, конечно, но если вот только тебя отдали в музыку, что-то чувствовали в тебе, музыкальный талант?
3: Да, ну, говорят, да. Ну, то есть родители говорят, что все там, в садике очень много пел, потом там в телевизоре там какие-то передачи, где идет музыка, все там нельзя переключать. Я все там прилипал. Ну, заметили в садике, учительница музыки, да, она заметила, сказала, что у меня очень тонкий слух, там это, и все, она начала заниматься, я начал участвовать на этих всяких конкурсах, пел, и вот так вот пошло.
4: А вот у тебя точно есть дар импровизатора? Я несколько раз слышал, ты на рояле импровизируешь, ты саксофонист, импровизатор. А что это так, как тебе это добавляет в твоей вот основной специальности? И вообще, как, ну, мне кажется, вот люди, которые не умеют импровизировать, они немножко недомузыканты. Вообще, раньше же музыканты все импровизировали и на всех инструментах играли, и все. Я вот, например, очень страдаю, что у меня, когда я маленькая была, у меня какой-то дар был. И можно было его развивать,
3: конечно,
4: да?
3: Конечно.
4: И композиторский дар тоже, да. Но программа такая, что у тебя постепенно он затухает.
3: Да,
4: и
3: да,
4: потому
3: да,
4: что не развивается,
3: это программа.
4: Затухает.
3: Да,
4: но
3: да,
4: как
3: да.
4: у тебя не затух?
3: Да, вот вы абсолютно правильно говорите, вот, что в детстве... То есть, я, например, в детстве, я помню, что включал... Мое самое любимое занятие было, там меня заставляли, вот эту программу, которую мне давали, я там учил, но я особо не любил. Я любил, помню, самое мое любимое занятие – это читать с листа, вот просто, да, открывать и играть, вот читать с листа.
4: Что-то новое, да.
3: И второе, самое любимое занятие, это было включать магнитофон, там была красная кнопочка, где запись.
4: Запись. И чем-то играть.
3: И я играл, импровизировал, и еще брата подключал своего, который вот художник, ему говорил, что делать. Он что-то делал.
4: Нажимал
3: и, да, и потом мы это записывали, и потом я это любил слушать.
4: Создавалась музыка.
3: Да, я потом любил это слушать, переслушивать. А потом, конечно, уже это... В школе мой гениальный педагог Константин Иосифович Добровольский, вот который, можно сказать, в принципе, научил это все. Да-да-да. И он действительно, у него своя уникальная методика. Это ежедневная работа, то есть это конкретно, ну, достаточно все очень так...
4: Импровизация или дирижирование?
3: Импровизация.
4: Импровизация.
3: Да-да-да. Да, Константин Иосифович Добровольский, его все знают, он выдающийся саксофонист.
4: Когда он работал?
3: В Байсетовской школе он... Ну, я первый выпускник Байсетовской школы на саксофоне. Это вот я прошел в 99-м году. Вот, да, он потрясающий
4: саксофонист. Он сейчас работает?
3: Он сейчас не работает. Он частно преподает, да. Но он, конечно... Это действительно человек, который может научить импровизировать.
4: Вот.
3: У него вот какая-то... Ну, каждый как-то вырабатывает. Некоторые умеют импровизировать, но они не могут этому научить.
4: Да.
3: Да, например.
4: Ну, большинство.
3: Вот он может, большинство, да. Но вот он как-то... У него все ученики, вот сейчас молодые есть ребята, вот Олег Ткаченко, Жаник, вот, там вообще уже все другой уровень, там я уже отстал. Да. Ну, в смысле, они там вообще классно играют.
4: Как
3: да,
4: хорошо, ребята. Как хорошо, надо же.
3: Именно вот. В импровизации, да.
4: Я одного, ну, молодой приезжал, и он нам давал курс импровизации. Я до сих пор думал, что импровизации невозможно научить, потому что сколько я хотела джазовых музыкантов приглашать, они почему-то отказывались-то. Я думала, ну что это такой дар, который не передается.
3: Я думаю, наверное, полностью научить, наверное, нельзя. Потому что американцы, например, говорят, да, вот сейчас, ну, там, в Беркли, например, в таких заведениях учебных, они говорят, что сейчас стало, понимаете, многие выучили очень много вот этих, там есть специальные там упражнения, там,
4: да,
3: как говорится, лады.
4: Да.
3: Да, вот эти лады, и этим все там пользуются мастерски, но нету художественной,
4: природной,
3: да,
4: нету.
3: А когда раньше Джон Колтрейн или Чарли Паркер, они играли, они были первые, они создавали этот язык. Вот. А эти люди, получается, просто повторяют то, что. И в этом плане очень сейчас сложно. То есть очень много потрясающих игроков исполнителей, импровизаторов, то есть виртуозов, но...
4: Художников нет.
3: Да, индивидуальности нету, индивидуальность потерялась, и в этом плане, да, есть, наверное, какая-то вот...
4: И сейчас, наверное, искусственный интеллект тоже может запросто, да?
3: Искусственный интеллект может вообще импровизировать так, что там мало не покажется, но это, конечно, все равно... В конечном итоге это слышно,
4: видно, да, это да, слышно
3: по музыке
4: да.
3: слышно, что это да, немножко неживое, но, мне кажется, работать над этим, и я пробовал этот искусственный интеллект, вот этот Суна, этот там, потрясающе, да.
4: Это правда.
3: То, что они там вытворяют.
4: Ну, вот сейчас аранжировки запросто люди
3: конечно.
4: Делают. Конечно. Это 5 секунд.
3: Но стихи это все равно, конечно, не, я думаю, не заметь, потому что он, видите, он берет, как бы у него огромная библиотека,
4: да.
3: и он берет из того, что уже созданное, да.
4: Ну, если хороший там промпт ты создашь, то получше, да, более изысканную библиотеку возьмет, но все равно это не свое, да.
3: Да. А так импровизация-то, конечно, вот в моменте, вот в этом потоке, в моменте существовать, я это очень как-то скучаешь, конечно.
4: Это, да, да, да. Многие сейчас в бизнесе и вообще широко распространилось это понятие в потоке, потому что это то, что необычное состояние, а то, что приподнимает тебя, и ты начинаешь там в небеса улетать. Да? Канад, что скажешь перед открытием сезона? Это вот, ну, открытие сезона – это формальная цифра, да? Это очередной год,
3: это день рождения. Всегда...
4: Вот что-то особенное.
3: Особенное, да. Открытие, наверное, действительно особенное. Всегда чувствуется.
4: Можешь себе объяснить, почему это чувствуется?
3: Наверное, после того, что вот лет, и как-то вот вы... то есть и вы одно встречаете с публикой.
4: Как будто что-то новое хочешь придумать вообще.
3: Да, это всегда какой-то новый сезон. У нас же Новый год всегда в сентябре начинается. И вот новый сезон мы всегда планируем. Вот как-то вот новый сезон. И вот это... Конечно, это вот открытие, это как бы вот начало, скажем, да, нового сезона, и это всегда такое очень волнующее.
4: Уже на год сверстан сезон?
3: Да, да, конечно. Мы планируем очень интересные концерты.
4: Программы.
3: Программы.
4: Солистов.
3: Да.
4: А куда-то выезжать собираетесь?
3: Пока тишина. Не знаю, может быть, да.
4: Я помню, в прошлом году была какая-то инициатива, что поездки по регионам.
3: Нет, это было, действительно,
4: было, да?
3: да, но это капелла, это вот духовой оркестр,
4: по-моему. А, и, по-моему, отдельные солисты.
3: Тоже, действительно, они прям очень хорошо. В конце года это был министерский проект, это мы ездили.
4: Филармония каждый, между
3: филармониями, да? Да-да-да, одновременно. Все коллективы, все вообще подведомственные организации, все коллективы по всем, прям по поселкам, по аулам выступали, да, и мы тоже выступали. Это
4: где вы
3: потрясающе.
4: Это
3: мы
4: где
3: брали Улутауской области, это Джесказган, Улутау. Вот,
4: и там везде залы есть.
3: Там есть залы небольшие. Я обожаю, да. По Казахстану это вообще...
4: Самое любимое.
3: Любимое. Я бы, честно, делал бы программу. Моя мечта, я вообще делал бы вот программу, вот, допустим, вот вторая симфония. Почему? Ну, это, конечно, мы не вместимся, наверное, в залах. Это для этого зала нужно. Но, тем не менее, здесь вот, допустим, выступили.
4: По
3: регионам, допустим, вот взять, там, не знаю, юг, запад, и ездить по регионам, там выступать, приезжать, следующую программу здесь. Это
4: деньги
3: классно.
4: Деньги не дают, да?
3: Ну, прям так развернуться, может быть, да. Ну, вообще, это классная идея. И очень всегда с особым таким трепетом выступаешь именно вот эти вот на гастролях по Казахстану.
4: Когда не избалованная публика,
3: да,
4: которая
3: да,
4: каждый
3: да.
4: день имеет, а которая раз, да, может быть, в 20 лет.
3: Да,
4: это.
3: Да.
4: И чтобы компания мы там Air Astana или Flyer Astana или SCAD, почему бы не стать спонсорами?
3: Да.
4: Я знаю, что мировые оркестры, у них все корпорации Boeing, Airbus, все время спонсоры оркестров классической музыки. Энергетические компании, банки, это считается вот престижно именно классическую музыку поддерживать. Потому что она не может быть коммерческой, она не может быть за большие билеты. Там.
3: Да.
4: Kanye West сколько билет стоит?
3: Да, не знаю.
4: Ну как, 300 тысяч, 400 тысяч, там, да. Или там 200 тысяч. То есть у нас население может платить, но за вот эти бренды, которые, ну, раскручены в мире, на что тут. А я вот сейчас только вернулась, была неделю в Восточно-Казахстанской области. Катон-Карагай, Алтай, там Белуха, там Тарминская. К какая это красота! И вот там есть такой человек, который Мухтар Тойбазаров, который пропагандирует, чтобы казахстанцы, прежде всего, уже хватит ездить по миру. Там 71-я страна, ты говоришь, 72-я страна, посмотри.

0: на то, что связано. Да. А вот действительно, я второй или третий год планирую, никак не могу. Вот
1: туда надо туда ехать, 200% надо ехать. Да. Я не знаю, когда я последний раз так восклицала. Я все время была раскрытыми глазами, с голосом так, полным эмоций, восторга, удовольствия. А еще какая еда там, и какие красоты, и сколько историй, и всего.
0: А еще вот Каркаралинск вот тоже.
1: Каркаралинск, само собой, Баянаул. Ну, я была, конечно, немного, но была. Но еще должен быть проводник, который тебе расскажет всякие байки, истории, все. Я представляю Южно-Кавказской области сколько. Помню, я куда-то ездил, то что-то красивое, и это Туркестан, и Тарас, и все. Это сейчас все потихонечку начинает двигаться, но есть люди, которые просто притягивают тем, что они это все и организуют, и это высший уровень, и это интересно, и я давно так не отдыхала, как вот эту неделю.
0: Ой, классно.
1: В общем, рекомендую, да. Канат, я тебе желаю успеха большого, как, ну, я верю, что всегда этот успех. Я, знаете, из тех педагогов, ну, знаете, опыт больше 20 лет в качестве ректора и педагога консерватории, у меня просто уже выработались антитела, я без критики не могу, ну, все музыканты такие, да. Ну вот я хожу на концерты ГАСО под управлением Каната Умарова как на что-то, которое надо пойти, которое нельзя пропустить, потому что получишь особенное впечатление, получишь какой-то очень серьезный смысл бытия, жизни, музыки. Эти великие авторы классические, они же ну, не просто так великие, не просто классики. Они сконцентрировали в себе, сфокусировали самые главные наши жизненные человеческие смыслы. И поэтому эта музыка, прослушав ее, хорошее ее исполнение, прослушав, ты выходишь ну, окрыленный, выходишь с какой-то энергией дополнительной, с какой-то силой, с какой-то надеждой. Поэтому фанаты классической музыки, они это знают. И я радуюсь, что у нас в Казахстане и в Алматы, в частности, уже есть вот постоянный зритель концерта филармонии, конкретно нашего государственного академического симфонического оркестра. Под управлением нашего выпускника консерватории, уже заслуженного деятеля искусств, уже 11 лет ведущего. Подожди, ты не заслуженный?
0: Не.
1: Ты хурмет, да?
0: Я недавно.
1: Какая разница? Да, какая разница? Да, конечно. Это все тебе
0: конечно,
1: будет прилагаться очень... тогда, когда ты ведешь настоящую работу.
0: А нашим дорогим радиослушателям я, конечно же, всем желаю крепкого здоровья и хорошей музыки.
1: Спасибо, Канат. Это что еще важно в этой жизни, на самом деле? Все больше и больше людей говорят о том, что да музыка – это самое главное вообще.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка для таких
0: талантливых.
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.